0: Trigger FM. Werbung. Nur ganz kurz, ihr wisst, was ich sagen will. www.nacktemark.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.